0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты в фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Da, prietenii, începe ziua cu EcoStart aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Avem trecute 45 de minute peste ora 10. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Haideți să ascultăm cum explică ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, că până la începutul războiului Rusiei în Ucraina, spațiul aerian al țării noastre nu era survolat de drone și nu erau aparate de zbor găsite prăbușite la sol.
2: На нашу территорию
3: это никакие дроны не летали.
2: Причины специальной военной операции. Об этом всем очень подробно сказано. Другой вопрос, вы понимаете, здесь мы не драматизируем ситуацию. И Российская Федерация в части, касающейся Республики Молдова, вообще не объединяет эти сюжеты. Украинский и молдавский. Это молдавская сторона объединяет эти сюжеты. Хотя мы не понимаем, зачем это ей нужно. Для нас вопросы, связанные с нашими двусторонними отношениями, с Молдавией, с Республикой Молдова, связанные с решением вопросов в Приднестровье, они никак не связаны с тем, что происходит в соседнем государстве. Поэтому связывать все вопросы воедино, если мы будем это делать, мы никогда ни один вопрос не решим. И в мире, ну поверьте, я работал на разных участках, и нигде, кроме как вот в узкой, вот в этом, на этом полуострове, называемом Евроазиатском полуострове, называемом Евросоюз, нигде в других странах напрямую отношения с Российской Федерацией не увязывают с тем, что происходит на Украине.
1: Prietenii, a fost ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты в фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă

0: Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на livetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Помнишь? Запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Оф-оф, я рабини к торбеле для пяца. Що ми має дуаримо на аста, моя Йоані? Нічну поцу родік, чи зімей фак?
4: Да, мами, мій мій спус.
5: Ще діда та аста, штів к чисти ажут. Я то файла ковасна. У санаторію, унде ісу уйт ще ді дурєр, ще ді нєвой.
3: Ла ковасна?
5: Да, ковасна дін Румінія. Ей, мами, іду паста, а ісу душ торбілі мєля.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.